0: тобі тихо-тихо, що ти супер-діджей.
1: Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

0: слушаете «Радио Лето» 98.9 FM.
1: Эх, судьба моя, судьба, не один я на столпах. Кем я был и кем я стал?

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 8 часов утра. Спонсор выпуска ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33. Новости.
1: Здравствуйте. Россия готовится к непростому бюджету на ближайшие 3 года. Об этом заявил в понедельник министр финансов страны Антон Силуанов. Он отметил, что бюджет с дефицитом, но не представляет рисков, около 2% ВВП, сказал Силуанов в рамках пленарной сессии Московского финансового форума. По словам главы Минфина, ведомство сделало все, чтобы Центробанк имел возможность смягчить денежно-кредитную политику. Кроме того, Силуанов подчеркнул, что его министерство уже выработало иммунитет к так называемым адским санкциям со стороны Запада, пишет «Москва-24». По итогам выборов «Единая Россия» забирает абсолютное большинство мест в Свердловском парламенте – 36. По списку «Единая Россия» получает 11 мест, еще 25 по округам, отмечает «Новый день». У КПРФ по партийным спискам 5 мест, у «Новых людей» – 4, у ЛДПР – 3, у «Справедливой России» – 2. По предварительным данным, явка на выборах Свердловского заксобрания составила 47%. Между тем, в избирком из Свердловской области в ходе выборов поступило 57 жалоб. После рассмотрения была удовлетворена только одна. Кандидат на местных выборах получила предупреждение за агитацию в день голосования, рассказала глава облсберкома Елена Клименко. Она отметила, что голосование прошло законно, с соблюдением всех требований. Сопредседатель областного центра общественного наблюдения Александр Левин отметил, что на участках работали почти 8200 общественных наблюдателей. С работой участков также знакомились наблюдатели из ряда других стран, в том числе Германии, Испании и Венесуэлы. По словам Левина, они пришли в удивление и восторг, потому что ни в одной стране мира нет видеонаблюдения с избирательных участков, пишет областная газета. Летняя погода ожидается на Среднем Урале на этой неделе. По данным Уралгидромета, в ближайшее время температура по ночам составит от 5 до 10 градусов тепла, днем по области от 18 до 23. Сухая теплая погода задержится до конца недели, это обещает Росгидромет. К четвергу-пятнице дневная температура понизится до плюс 16. В ночь на воскресенье ожидается всего плюс 5 градусов в Екатеринбурге, днем в выходные плюс 15. Но будет сухо и солнечно, таков пока предварительный прогноз. Напомню, до вечера вторника на Среднем Урале объявлено предупреждение о смоге. Синоптики уже продлили его и могут продлить и дальше, так как сухая теплая погода способствует скоплению вредных примесей в воздухе. Кружевные леггинсы из 1980-х вернулись в моду этой осенью, сообщает журнал Vogue. Такие брюки в прошлом популяризировала в числе других певица Мадонна. Элемент гардероба сегодня все активнее интегрируется в повседневный уличный стиль. Кружевные леггинсы можно легко вписать в любой гардероб. Например, сочетать черные леггинсы с кружевным платьем и высокими сапогами. Также повседневный образ можно составить из белых кружевных капри, объемного свитера, куртки, оверсайз и грубых ботинок, отмечает эксперты, пишет Лента.ру. Официальный курс доллара во вторник 84.10, евро 96.37.
0: Реклама.

0: Покупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО «Ноли» доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Теннет. Бебеля 33. Акция до конца сентября текущего года.
1: Прогноз погоды на радио «Лето» представляет АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье-365». На сегодня, 22 сентября, синоптики обещают переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный 1,6 метра в секунду, температура воздуха днем 20-22 градуса выше нуля.
2: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье-365».
3: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
2: «Здоровье-365». Возвращаем радость движения.
3: Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17. И на «Здорово-365».
0: Возможные противопоказания.

0: Необходима консультация специалиста.
1: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: 8:12 в Екатеринбурге. Дивное бабье лето продолжается у нас в городе. Я вас с этим поздравляю. Обязательно воспользуйтесь моментом, потому что он не может длиться вечно. Пока еще хорошая погода, надо гулять и наслаждаться. Меня зовут Юлия Никонорова, и здесь на 98.9 FM у нас всегда лето, всегда тепло, всегда хорошо. Летние сочные яркие хиты и, конечно же, всяческая интересная информация. Буквально через несколько минут расскажу вам о том, что объединяет слонов, носорогов и автомобили. Ни за что не догадайтесь.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Праздник.
1: Праздник.
0: Каждый день.
1: Каждый день.
2: 8 часов 20 минут в Екатеринбурге. Сегодня 22 сентября. И в этот день отмечается Всемирный день защиты слонов. Кстати, один из трех международных праздников, посвященный этим чудесным и умнейшим созданиям. Он появился в 1996 году в США. Основная цель этой даты – защита диких популяций от браконьерства, охоты ради бивни и мяса, прекращение уничтожения их естественной среды обитания и борьба с жестоким обращением с животными в неволе. Кстати, сейчас, по данным Всемирного фонда дикой природы, на планете осталось чуть более 4 миллионов африканцев и не более 40 тысяч азиатских слонов. В общем, всех их мы будем обязательно беречь. Кстати, примечательно, что сегодня же отмечают Всемирный день носорога. Надеюсь, эти самые звери не поссорятся в связи с этим. Главная цель дня – объединить усилия защитников природы, зоопарков и обычных людей, чтобы спасти от полного исчезновения уникальных древних гигантов, которые живут на нашей планете уже около 50 миллионов лет. А еще сегодня Всемирный день без автомобиля. И он уже проявляет заботу о людях. Этот день должен напомнить нам с вами о вреде чрезмерной автомобилизации для экологии и здоровья, а также популяризировать альтернативные способы передвижения: общественный транспорт, велосипеды, самокаты и пешие прогулки. Электросамокаты не предлагать.

Радио Лето. Реклама. Урал-Маркет. С 25 по 27 сентября на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, лекции, свопы, мастер-классы. Берите семью и друзей и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А, вход свободный. 0+.

продаж. Рекламар. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: для слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Сегодня разберем термин, который идеально описывает многих наших современников. Встречайте, одушевленное существительное мужского рода «эпигон». Это не самостоятельный подражатель, который безбожно копирует чужой стиль, но делает это хуже оригинала. Кстати, у термина благородные корни из древнегреческих мифов. Эпигонами звали сыновей героев, которые пытались повторить подвиги отцов, но вышло, мягко говоря, блекло. Где же можно встретить эпигонов? Абсолютно везде. В музыке это те, кто поет точь-в-точь, как модный рэпер. В литературе это авторы сотен одинаковых романов про магические академии, бездумно копирующие, например, Гарри Поттера. И в классике яркий пример эпигонства – это бесконечные подражатели стилю Александра Пушкина в 19 веке, чьи имена история даже не запомнила. В общем, не будьте эпигонами, создавайте свой контент. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето». Это послевкусие.

8:41 в Екатеринбурге. Начинается наша игра «Не шведский стол», в ходе которой вы сможете выиграть 2 билета на концерт. Итак, вопрос не очень каверзный, так что вы, я думаю, легко дозвоните к нам по телефону 23 90 98 и 9 и дадите правильный ответ. Как называется традиционная для Центральной Европы выпечка, сделанная из теста, намотанного по спирали на металлический или деревянный стержень? Варианты ответов: калач, трдельник или рогалик. Если вы знаете правильный ответ, калач, трдельник или рогалик, звоните 23 90 98 и 9. Мы вас ждем.

0: Итак, это игра «Не шведский стол», и у нас есть звонок. Как вас зовут?
1: Доброе утро! Вот это да!
0: Я очень рада, что вы дозвонились. Как зовут вас?
1: Ирина,
0: рада за вас. Ну что, судя по вашему голосу, по вашему смеху счастливому, вы, видимо, знаете ответ на мой вопрос, как называется традиционная центральноевропейская выпечка, сделанная из теста, намотанного на по спирали на металлический или деревянный стержень, калач, трдельник или рогалик.
1: Но я думаю, что это трдельник.
0: Все верно, это на самом деле так, я вас поздравляю, это было, ну, в общем-то, достаточно легко, мне кажется, да, потому что такая выпечка уже давно у нас продается, и многие уже попробовали. Вы-то пробовали, ели такое?
1: Конечно, очень
0: вкусненько.
1: Люблю такое дело.
0: Да?
1: Да.
0: Ну, здорово, я очень рада, что трдельник принес вам победу, и вы получаете пару билетов на шоу-программу «Рожденные в СССР». На правах рекламы быстренько вам расскажу, что у вас ждет яркое ностальгическое шоу, где на сцене живут любимые советские шлягеры и культовые песни из кинематографа той эпохи. Концерт пройдет 26 и 27 сентября на сцене театра «Эстрада». И что немаловажно, это все для зрителей старше 6 лет. Ирин, ну что, день, я чувствую, начинается отлично. Какие у вас планы еще на сегодня есть?
1: Честно говоря, я в командировку еду, поэтому планы у меня такие. Настрой на работу.
0: Далеко куда-то едете?
1: В ту сторону
0: Ирбита, да. Ну, хорошо, здорово. То есть все уже спланировали, у вас там встречи серьезные, да?
1: Конечно, да? Есть такое дело.
0: А вы с ночевкой едете или сегодня же вернетесь?
1: Нет, с ночевкой еду.
0: С ночевкой. А как там в Ирбите вот с отелями?
1: Есть парочка, где можно установить.
0: А, Ирина, сейчас вот каверзный вопрос. Надеюсь, муж вас не слышит. Какая-нибудь вечерняя программа у вас запланирована там в Ирбите?
1: Вот с этим в Ирбите, к сожалению, сложно.
0: Да ладно?
1: Ой, у них там вообще достаточно такая скучная жизнь, надо сказать, провинциального городка.
0: Понятно. Ну, вы свет культуры туда принесете, я уверена. И в Ирбите станет гораздо веселее и светлее. Спасибо вам за участие в нашем нешведском столе. Не кладите трубочку, я вам объясню, как сможете вы забрать.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 9 часов утра. Новости.
1: Доброе утро. Минобрнауки России предлагает изменить порядок приема в вузы со следующего учебного года. Нововведения затронут перечень ЕГЭ, обязательных для поступления, а также список индивидуальных достижений и результаты олимпиад. Среди ключевых изменений

0: дня.
1: 9:21 в Екатеринбурге. На очереди карта дня. Сегодня 22 сентября 2026 года. Это 11-й лунный день. День колоссального энергетического всплеска, когда мысли и намерения обретают физическую силу. Это переломный момент осени, требующий осознанности, решительности и созидания. Число сегодняшнего дня – пятерка. Символ свободы, динамики, перемен и коммуникации. Она требует гибкости мышления, а также готовности быстро переключаться между задачами. Сейчас прогноз для всех знаков зодиака. Для огненных знаков это Овен, Лев и Стрелец. Этот день станет настоящей проверкой на лидерство. Отличный момент для коллективной работы, мозговых штурмов и запуска масштабных идей. Возможны спонтанные поездки, неожиданные знакомства и даже вспышка страсти. Стихия Земли, Телец, Дева и Козерог. Будьте готовы к тому, что старые планы придется корректировать на лету, иначе все процессы начнут буксовать. Попробуйте новые инструменты или цифровые сервисы. Не держитесь слишком сильно за старое. Позвольте энергии циркулировать. Близнецы, Весы и Водолеи. Воздушные знаки. Вы главные везунчики этого дня. Ваше обаяние, решительность и ментальная активность на пике. Главное, избегать излишней резкости в словах. Направляйте этот интеллектуальный напор на решение задач, а не на споры. Рак, Скорпионы, Рыбы. Для водных знаков день окажется эмоционально насыщенным. Могут подняться на скрытые страхи. Заземляйтесь через физическую активность или творчество. Расшифровывайте сны и случайные знаки. Ну и, наконец, девиз сегодняшнего дня от карт Таро. Я управляю своей реальностью, трансформирую мысль в действие. Карта призывает взять инициативу в свои руки и смело заявлять о себе. Пускай все хорошее сбудется вместе с Радио Лето.
0: Радио Лето. Реклама. Уралмаркет. С 25 по 27 сентября на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, лекции, свопы, мастер-классы. Берите семью и друзей и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А, вход свободный. 0+. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио Лето.

0: Для слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето, меня зовут Катя Савельева. Здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. И сегодня давайте разберем пробиотики, наш внутренний микроскопический отряд специального назначения, который ежедневно наводит тотальный порядок в организме. Где же искать эту пользу? Забудьте про дорогие аптечные капсулы, мы отправляемся прямиком к нашему холодильнику. Главные спонсоры здорового и спокойного пищеварения – это правильные кисломолочные продукты. Сюда относятся натуральный йогурт без сахара, живой кефир, простокваша и выдержанные твердые сыры, вроде пармезана. Для любителей чего-нибудь погорячее, поострее, есть отличная альтернатива – это ферментированные овощи. Наша родная квашеная капуста, а еще соленые огурцы строго без добавления уксуса и азиатское острое кимчи. То, что нужно. Как же правильно принимать эти продукты? Элементарно. Просто включите их в свой рацион на регулярной основе, желательно есть их во время еды или сразу после нее, чтобы агрессивный желудочный сок не сжег наших маленьких друзей прямо на входе. Но есть и те, кому пробиотики нежелательны. В зоне риска люди с серьезными нарушениями иммунной системы, а также те, у кого диагностирован избыточный бактериальный рост в кишечнике. Кормите свой микробиом правильно, и он ответит вам взаимностью. Ну, чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

0: Удивительный мир. Удивительный мир.
1: Удивительные новости прилетели к нам из Великобритании. Автомобиль с 50-летним Энтони Холлом за рулем сотрудники полиции остановили ночью. Видимо, как-то странно он выглядел, этот автомобиль. Водитель оказался пьян и слеп, то есть предчувствия полицейских не обманули. Кроме того, выяснилось, что у него никогда не было водительских прав. В общем, этот странный водитель пояснил, что почти полностью потерял зрение около 2 лет назад, теперь может различать только источники света. А в путешествие он отправился, взяв без спросу машину своей возлюбленной, после того, как они выпили 4 бутылки вина. Кошмар. И поругались. Холл рассказал, что он пережил нервный срыв и вообще собирался куда подальше уехать. У него были финансовые проблемы, плюс конфликт с сожительницей. Но как бы то ни было, он, при том, что он практически ничего не видит и был страшно пьян, умудрился проехать 240 километров по шоссе, ориентируясь только на задние огни грузовиков в своем ряду. А еще по пути он останавливался на заправке. Там ему помогли долить горючее в машину. В общем, дали ему 8 месяцев условного срока, 1,5 года надзора. Еще на 3 месяца запретили пить, что совершенно правильно, потому что алкоголь не только толкает вас на дичайшие поступки, но и в целом вредит здоровью.

0: 9:55 в Екатеринбурге. Это радио «Лето» 98.9. Меня зовут Юлия Никанорова. А в этом часу мы с вами закончили все, что спланировали. Ну а в следующем обязательно будет интересная информация, будут смешные новости со всего света. Например, я вам расскажу, чем для вас опасен беспорядок в доме. Ну, если в вашем доме такое вообще случается. Сегодня, кстати, вторник, один из самых эффективных дней рабочей недели, поэтому я вам желаю справиться со всеми рабочими задачами как можно скорее и отправиться на прогулку, поскольку погода просто не то что шепчет, она кричит: выходи гулять, дружочек, давайте. До встречи в следующем часу.
1: Вы слушаете радио «Лето».

0: ночи. Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 10 часов утра.
1: Спонсор выпуска ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
0: Новости.
2: Доброе утро. На Среднем Урале растет заболеваемость ОРВИ. За неделю зарегистрировано более 33 тысяч случаев, почти на 16,5% больше, чем недели ранее, однако ниже среднего многолетнего уровня на 23%. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре области. Большинство заболевших ОРВИ – это дети, 65,6%. Среди возбудителей преобладает сезонный риновирус, пишет «Комсомольская правда», Екатеринбург. Эпидемиологи также призывают свердловчан пройти вакцинацию против гриппа, чтобы избежать эпидемии в разгар сезона простуд. В Краснотурьинске снова заметили медведя. В понедельник около 10 вечера он бродил в районе профилактории на улице Металлургов. Об этом рассказали в единой дежурно-диспетчерской службе муниципального округа Краснотурьинск. Реагировали охотники и МВД. Безрезультатно, говорится в сообщении, цитирует его Е1. Напомню, в этом сезоне медведи стали чаще подходить к населенным пунктам в разных регионах России. В результате нападений хищников на людей есть погибшие. Специалисты связывают выход зверей к людям с нехваткой пищи в лесах.

0: Самолет нормальный. Нормальный. Полет нормальный.
1: 10:20 в Екатеринбурге. Это радио «Лето», 98.9 FM. Екатеринбург, дивное бабье лето. Но, между прочим, не только у нас, в Саратове тоже неплохо. Поэтому погнали. Там в ближайшие дни воздух прогреется аж до 26 градусов. А добраться до этого волжского города можно прямым рейсом из Кольцова за 2 часа или на поезде за сутки. В Саратове обязательно стоит прогуляться по проспекту Столыпина, так называемый «Саратовский Арбат». Это одна из первых полностью пешеходных улиц России. Здесь вы увидите необычное неоготическое здание Саратовской консерватории. Это, кстати, визитная карточка города. Памятник знаменитой саратовской гармошки и забавную скульптуру огней. Так много золотых на улицах Саратова. Помните песенку такую, да? А набережная Космонавтов и Саратовский мост – это еще одно такое важное место в городе. Живописное, четырехъярусное набережное – идеальное место для прогулок у воды. С нее открывается вид на 3-километровый мост через Волгу. Обязательно посетите Саратовский художественный музей имени Радищева. Его часто называют провинциальным Эрмитажем за богатейшую коллекцию живописи от старинных икон до Малевича, например, Айвазовского. Будучи на Волге, непременно стоит заказать в ресторане местную рыбу, запеченного судака, стерлиц, сама. Ну и, конечно, исторический, гастрономический бренд города, а заодно и идеальный сувенир для того, чтобы привезти друзьям, это саратовский калач. И еще один местный специалитет – пирожное «Волга». Культовый советский десерт, настолько вкусный, что за ним часто выстраиваются очереди в популярной кондитерской.

старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет. Телефон рекламной службы 235-0905. Радио «Лето».

0: 10:30 в Екатеринбурге. Это радио «Лето» 98.9 FM. Меня зовут Юлия Никонорова. Через пару минут расскажу вам о том, почему поклонники Гарри Поттера очень скоро уже будут собираться не где-нибудь, а в Арабских Эмиратах.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете радио «Лето».

0: Удивительный мир. Удивительный мир.
1: 10:41 в Екатеринбурге. Удивительно, но поклонники Гарри Поттера есть и в Арабских Эмиратах. Иначе чем еще объяснить то, что в Абу-Даби уже к 2029 году появится свой Хогвартс. Там откроют тематический парк по вселенной Гарри Поттера. Гостей ждут Косой переулок, замок Хогвартс и запретный лес, а также специальные аттракционы и интерактивное пространство. Естественно, там можно будет покупать волшебные палочки и прочие чудесные предметы. Ну, короче говоря, мы поняли, куда нам надо после 2029 года. Дожить бы еще в нашей волшебной вселенной.

0: 10 часов 55 минут в Екатеринбурге. Это «Радио Лето». Меня зовут Юлия Никонорова, и моя смена на сегодня подходит к концу. Но я осторожно, так деликатненько, под белые рученьки передаю вас своему коллеге Саше Котову, который будет обеспечивать вам хорошее настроение, летние хиты и, конечно, всякую интересную информацию в течение ближайших часов. Я вам желаю замечательного продолжения и завершения этого вторника. Обязательно погуляйте. Это моя личная рекомендация, потому что в такую погоду просто грех дом сидеть. В общем, завтра в 7 утра всех жду в хорошем настроении. Пока-пока!
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 11 часов утра. Новости.
1: Доброе утро. Минувшей ночью силы ПВО России сбили 297 дронов ВСУ над регионами страны, в том числе над Волгоградской областью, Воронежской, Нижегородской, а также над Рязанской, Саратовской, Смоленской и другими, сообщает телеграм-канал Минобороны. Утром губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщал о том, что в результате атаки беспилотников ВСУ на регион были повреждены гражданские объекты, включая частные дома и автомобили. Оперштаб региона уточняет ущерб. Явка на выборах в Госдуму и ЗАГС Собрания в Екатеринбурге по предварительным данным превысила 41%. В голосовании приняли участие почти 490 тысяч избирателей. Об этом сообщил в мессенджере Макс глава города Алексей Орлов. Он поблагодарил горожан, которые пришли на выборы. Пишет «Новый день» и отмечает, что явка избирателей в Екатеринбурге оказалась на 18% ниже, чем в среднем по России. Накануне глава ЦИКа Элла Памфилова заявила, что итоговая явка избирателей в стране превысила 59%. Это больше, чем на всех предыдущих думских выборах. В Свердловской области в целом явка составила 47%, на 6% больше, чем в областном центре. Суд отправил в колонию двух свердловских подростков, которые подожгли локомотив на станции Екатеринбург-Сортировочной по заданию украинских спецслужб. 16-летние жители Екатеринбурга получили за это криптовалюту на 91 тысячу рублей. Ущерб от преступления превысил 1 миллион рублей, отмечает портал 66. Приговор вынес Центральный окружной военный суд. Приговорил обвиняемых к 8 и 9 годам колонии общего режима, признав виновными в теракте и легализации преступных доходов. Преступление было совершено в декабре 2024-го. Две семьи из Свердловской области награждены медалью ордена родительского

0: супругом, ничего не предвещало такого развития событий. Дверь ему открыла 16-летняя дочь. Мужчина положил кота в переноску и унес. Дочка думала, что родители так и договорились. Сейчас судьба кота неизвестна. В пресс-группе МВД Екатеринбурга сообщили порталу Е1, что проведут проверку по заявлению. Британский принц Гарри ведет переговоры о документальном фильме о своей матери Диане, пишет сегодня британская газета «Телеграф». И отмечает, что герцог хочет почтить память принцессы Уэльской наиболее значимым образом, отметит 30-ю годовщину ее гибели 31 августа будущего года. По данным журналистов, Гарри обратился к нескольким друзьям и родным Дианы, в том числе к ее брату Чарльзу Спенсеру, с просьбой участвовать в съемках документального кино. Спенсер недавно, напомню, выпустил новую книгу о сестре «Лебединая песня». Диана, моя сестра, напоминает газета.ру. Официальный доллар сегодня 84.10, евро 96.37.
1: Реклама.

0: розничной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО «Ноли» доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. «Уникум Тенет». Бебеля 33. Акция до конца сентября текущего года.
1: В эфире радио «Лето о погоде». Спонсор прогноза погоды АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра в среду, 23 сентября в Екатеринбурге, облачно с прояснениями, без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью плюс 9, плюс 11 днем, плюс 19, плюс 21.
2: Реклама. Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
3: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-1717 и на здорово365.ру.
4: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

«Забери меня». Жаль, эта фраза работает только в детском саду. На работе не прокатывает. Я пробовал. Это «Радио Лето», с вами Саша Котов, и мы продолжаем наполнять вторник музыкой. Не забывайте, что «Радио Лето» доступно и онлайн. Заходите на сайт radioleto.fm.ru и яркие любимые наши хиты в великолепном качестве. Пробуем и слушаем хит от группы «Infinity».

0: на часах чуть больше 12, а силы куда-то пропали. Возможно, пришло время понюхать кофе. Да, вы все правильно услышали. На днях прочитал большое исследование, в котором говорит, что всего лишь 5 минут дыхания запаха кофе снижает усталость, тревогу, напряжение и растерянность. Поэтому без стеснения пришло время наполнить офис ароматами кофе. Коллеги скажут спасибо. Послушаем хит от Мари Краймбрери. Это «Радио Лето». Здесь тепло.
1: Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на «Радио Лето» и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98,9 FM. Для слушателей старше 12 лет. Радио Лето. Реклама.
2: Уралмаркет. С 25 по 27 сентября на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, лекции, свопы, мастер-классы. Берите семью и друзей и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А. Вход свободный. 0+.

0: Арт-продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: С 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре форум красоты, выставка-продажа профессиональной косметики и оборудования для салонов красоты и клиник, демонстрация новинок, бесплатные консультации для всех интересующихся уходом за кожей, а также мастер-классы. Все это форум красоты с 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре, улица Бориса Ельцина, 3, 12+.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Разбуди меня.
1: Для слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
2: Привет, это Радио Лето, меня зовут Катя Савельева. Здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. И сегодня давайте разберем пробиотики, наш внутренний микроскопический отряд специального назначения, который ежедневно наводит тотальный порядок в организме. Где же искать эту пользу? Забудьте про дорогие аптечные капсулы, мы отправляемся прямиком к нашему холодильнику. Главные спонсоры здорового и спокойного пищеварения – это правильные кислоты. Молочные продукты. Сюда относятся натуральный йогурт без сахара, живой кефир, простокваша и выдержанные твердые сыры, вроде пармезана. Для любителей чего-нибудь погорячее, поострее, есть отличная альтернатива. Это ферментированные овощи. Наша родная квашеная капуста. А еще соленые огурцы строго без добавления уксуса и азиатское острое кимчи. То, что нужно. Как же правильно принимать эти продукты? Элементарно. Просто включите их в свой рацион на регулярной основе. Желательно есть их во время еды или сразу после нее, чтобы агрессивный желудочный сок не сжег наших маленьких друзей прямо на входе. Но есть и те, кому пробиотики нежелательны. В зоне риска люди с серьезными нарушениями иммунной системы, а также те, у кого диагностирован избыточный бактериальный рост в кишечнике. Кормите свой микробиом правильно, и он ответит вам взаимностью. Ну, чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
1: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

говорят, это точно про наш вторник. Вы замечали, что именно сегодня разговоры с коллегами будто становятся длиннее. Начинаешь с вопроса по работе, а заканчиваешь обсуждением сериала, цен на билеты и того, как правильно запекать картошку. Уже дважды сказали, ладно, надо поработать, но тут выясняется, что картошку лучше сначала отварить. Как уйти в такой момент? Мне сказать честно сложно. А у вас есть лайфхак на этот случай? Давайте общаться и слушать яркие любимые наши хиты. Это «Радио Лето». Thank you.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 13 часов. Новости.
1: Добрый день. За все время украинского конфликта общее количество пропавших без вести достигло 275 тысяч человек. Об этом заявила президент Международного комитета Красного Креста Мирьяна Спалярич-Эггер. Ежемесячно фиксируется до 10 тысяч новых обращений, пишет газета «Ведомости». Президент организации не назвала отдельное число пропавших россиян и украинцев, ссылаясь на то, что эта информация конфиденциальна. В минувшем июле сообщалось, что российский омбудсмен Яна Ландратова совместно с Комитетом Международного Красного Креста разыскали в плену на Украине более 1700 российских бойцов. Самая опасная инфекция по количеству больных и ущербу, который она наносит здоровью, это грипп, заявил академик РАН, зампрезидента РАО Геннадий Онищенко. Он призвал россиян прививаться от гриппа в преддверии зимы, пишет РИА Новости. По словам академика, также особое внимание специалисты уделяют коронавирусной инфекции. Не исключено появление нового, более агрессивного варианта. Эпидемиологи продолжают контролировать и ситуацию с холерой и чумой, пишет РИА Новости. Между тем, в Свердловскую область поступило почти 600 тысяч доз вакцины от гриппа, и уже со следующей недели сотрудники медучреждений начнут массовую вакцинацию. Об этом рассказала областной замминистра здравоохранения Светлана Филиппова на пресс-конференции в агентстве ТАСС. Она отметила, что первую партию вакцины в регион получил ранее, еще в преддверии Международного фестиваля молодежи, и в первую очередь тогда прививали медиков и сотрудников обслуживающего персонала фестиваля. Вторая партия вакцины поступила в понедельник, 21 сентября. Всего планируют привить почти 2 миллиона свердловчан до 1 ноября, пишет областная газета. В Первоуральске завершили масштабный проект по ремонту поликлиники. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер в своем Макс-канале. В рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» было отремонтировано здание филиала областного клинического центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний. Здание находится в аварийном состоянии 9 лет. Пациенты получали помощь в других городах. Теперь здесь будут работать детская и взрослые поликлиники, противотуберкулезный стационар. Впервые в Свердловской области в таком стационаре появились боксированные палаты.

0: На радио лето только хиты. А далее суперхит.
1: Спонсор выпуска – Екатеринбургский деловой мир. Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».

0: Радио Лето. Реклама. Екатеринбургский медицинский центр.
1: Хирургическая косметология. Если вас беспокоит образование на коже, папилломы, родинки, атеромы и любые другие проблемы, удаление в день обращения. Квалифицированные хирурги, чистота, вежливость персонала.
2: Адреса клиник по единому телефону 379-0770 и на сайте ecomedcenter.ru.
3: Возможно противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Вторник и осень практически синонимы. За окном прохладно, до выходных далеко и ничто не отвлекает от работы. Сидишь в тепле, занимаешься делами, никуда не рвешься. Даже начальнику не приходится мотивировать. Погода совсем справилась. А еще и яркие любимые наши хиты фоном. Идеальная комбо. Поэтому слушаем вместе. С вами Саша Котов и группа Чили. Лето. Лето будет звучать.

0: Группа «Градусы», ну что вы творите? Вот так сидишь в офисе или за рулем машины, а тебе рассказали про самолет, который отвезет куда угодно. Лично я уже утонул в мечтах, ведь столько мест благодаря соцсетям и блогерам, о которых мы узнали. Реально ли это все посетить? Ну, скорее фантастика. Но мечтать никто не запрещает. Это наше с вами топливо в этот вторник. И пока мысленно наполняем баки, споют Сергей Лазарев, группа «Total» и тандем «Сивиль» «Артик Асти».
1: Радио «Лето». Реклама. Уралмаркет. С 25 по 27 сентября на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, лекции, свопы, мастер-классы. Берите семью и друзей и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А, вход свободный. 0+. Начинаем с главного. Переулок Черниговский, 12. Полезный адрес, особенно для жителей Уралмаша.
2: Запомните и приходите. В современный диагностический центр здоровья 365. Консультации специалистов, все виды анализов, обследование на экспертном оборудовании, УЗИ, эндоскопия под седацией, КТ и МРТ.
1: Центр диагностики «Здоровье 365» на Уралмаше. Екатеринбург, переулок Черниговский, 12. Запись по телефону 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком, порой незнакомые, но полезные слова. Сегодня разберем термин, который идеально описывает многих наших современников. Встречайте, одушевленное существительное мужского рода «эпигон». Это не самостоятельный подражатель, который безбожно копирует чужой стиль, но делает это хуже оригинала. Кстати, у термина благородные корни из древнегреческих мифов. Эпигонами звали сыновей героев, которые пытались повторить подвиги отцов, но вышло, мягко говоря, блекло. Где же можно встретить эпигонов? Абсолютно везде. В музыке это те, кто поет точь-в-точь, как модный рэпер. В литературе это авторы сотен одинаковых романов про магические академии, бездумно копирующие, например, Гарри Поттера. И в классике яркий пример эпигонства – это бесконечные подражатели стилю Александра Пушкина в 19 веке, чьи имена история даже не запомнила. В общем, не будьте эпигонами, создавайте свой контент. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Ле».

Хиты идеально дополняют вторник, и знаете, у вторника репутация обычного дня. От него редко ждут приключений, и это очень зря. Можно сходить на пробное занятие, например, на танцы, выбрать другую дорогу домой или зайти в кафе, мимо которого ходите уже полгода. Не каждое приятное событие нужно планировать за месяц. Иногда достаточно открыть незнакомую дверь, желательно сначала прочитать, что на ней написано. Поэтому, друзья, давайте этим и займемся. Пусть вторник будет немножко спонтанным. На этом буду прощаться. До завтра. Меня зовут Саша Котов. Дальше Катя Савельева и хит от группы «Бандерас», «Манхэттен».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 16 часов. Спонсор выпуска ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33. Новости.
1: Добрый день. Горячая вода в некоторых домах Екатеринбурга пропала из-за ремонта водопровода исходной воды. Кроме того, ведутся наладки режима давления в трубах в период запуска отопления. Так объяснили проблемы в екатеринбургской теплосетевой компании, пишет Ядин. В ЕТК отметили, что со вторника, 22 сентября, по четверг, 24, в городе возможны кратковременные отключения горячей воды. Ядин напоминает также, что с понедельника, 21 сентября, многие екатеринбуржцы начали жаловаться на отсутствие горячей воды, а также на ее цвет. Машина скорой помощи перевернулась сегодня на улице Малышева в Екатеринбурге. В момент ДТП, кроме бригады медиков, в салоне была беременная женщина. Ее везли из кургана в НИИ ОММ. По предварительным данным, произошло столкновение с кроссовером. Тяжелых пострадавших нет. У будущей мамы диагностированы ушибы. Есть подозрение на сотрясение мозга. Ее направляют в травматологический стационар. Женщина, которая была за рулем кроссовера, от помощи врачей отказалась. Водитель и медсестра скорой направились на освидетельствование, сообщил главврач екатеринбургской скорой помощи Игорь Рузанов, пишет «Новый день». В Екатеринбурге появились машины с надписями на лобовых стеклах, призывающих вернуться возлюбленных. Об этом сообщил телеграм-канал «Четвертый канал» Екатеринбург Новости. Один из инцидентов сняли на камеру очевидцы. На кадрах видны надписи на машинах «Даша, вернись» и «Катя, вернись». За рулем автомобилей находились молодые люди. Увенчалась ли акция успехом, не уточняется, пишет газета.ру. С начала года из Японии в Россию везли более 171,5 тысячи легковых автомобилей с пробегом. На треть больше, чем в тот же период прошлого года, сообщил в телеграм-канале глава агентства «Автостат» Сергей Целиков. Более трети ввоза обеспечила марка Toyota 32,6%, а также Honda более трети. Также в топ-5 вошли Suzuki, Mazda и Volkswagen, но их ввоз в страну в разы меньше. 99% ввезенных из Японии машин с пробегом имеют мощность ниже 160 лошадиных сил. Также «Автостат» сообщает, что в августе в России резко снизились продажи подержанных автомобилей класса «Люкс». Был продан 181 такой автомобиль, на 22% меньше, чем годом ранее, пишет газета.ру. Хоккейный клуб «Автомобилист» сегодня сыграет в Петербурге с командой «Шанхай Дрэгонс». Игра начнется в 21:30 по уральскому времени. Наша команда подходит к игре после двух поражений подряд в выездной серии. Уральцам необходимо прервать неудачную полосу. Но и китайские «Драконы» попытаются использовать свой шанс на своей площадке, пишет чемпионат.ком. Добавлю, что «Автомобилист» начал сезон с обновленным тренерским штабом. Команду возглавил Алексей Кудашов, который ранее работал в московском «Динамо». Официальный доллар сегодня 84.10, евро 96.37.

0: закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО «Ноли доп. Оборудование» в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Тенет. Бибеля 33. Акция до конца сентября текущего года.
1: Время прогноза погоды на радио «Лето» и спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра в среду, 23 сентября, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер неустойчивый, слабый, ночью от 9 до 11 градусов тепла. Днем плюс 19, плюс 21.
2: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
3: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
2: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
3: Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17. И на «Здорово 365».
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,5.

0: старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето, меня зовут Катя Савельева. Здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья, души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. И сегодня давайте разберем пробиотики, наш внутренний микроскопический отряд специального назначения, который ежедневно наводит тотальный порядок в организме. Где же искать эту пользу? Забудьте про дорогие аптечные капсулы, мы отправляемся прямиком к нашему холодильнику. Главные спонсоры здорового и спокойного пищеварения – это правильные кисломолочные продукты. Сюда относятся натуральный йогурт без сахара, живой кефир, простокваша и выдержанные твердые сыры, вроде пармезана. Для любителей чего-нибудь погорячее, поострее, есть отличная альтернатива. Это ферментированные овощи. Наша родная квашеная капуста. А еще соленые огурцы строго без добавления уксуса и азиатское острое кимчи. То, что нужно. Как же правильно принимать эти продукты? Элементарно. Просто включите их в свой рацион на регулярной основе. Желательно есть их во время еды или сразу после нее, чтобы агрессивный желудочный сок не сжег наших маленьких друзей прямо на входе. Но есть и те, кому пробиотики нежелательны. В зоне риска люди с серьезными нарушениями иммунной системы, а также те, у кого диагностирован избыточный бактериальный рост в кишечнике. Кормите свой микробиом правильно, и он ответит вам взаимностью. Ну, чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

Аналоги вы поняли на радио «Лето», и у нас с вами продолжается вторник, день раскрашивания серости. Между прочим, некоторые отмечают сегодня, и я считаю, что вот никогда не сольется с толпой эта неподражаемая Ева. Невероятные такие экстравагантные концертные наряды, легендарные шляпки вообще всех цветов радуги и сумасшедшая энергетика, я считаю, вообще на первом месте. Лучший антидепрессант. Больше ярких красок. У нас с вами дальше целых 20 минут отличной музыки, без перерывов на рекламу. Будем раскрашивать этот день, который скоро превратится в вечер под музыку Мари Краймбрери, Умы Турман, и елка тоже будет очень скоро.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 17 часов. Новости.
1: Добрый день. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 23 сентября встретится в Нью-Йорке с госсекретарем США Марко Рубио. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское внешнеполитическое ведомство. Переговоры пройдут на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН. В МИДе также отметили, что Москва готова рассмотреть запросы и на другие встречи Лаврова с представителями западных стран. С беременной пациенткой, которая попала в ДТП в реанимобиле, все хорошо, травмы исключены. Ее отправили в НИИ охраны материнства и младенчества. Женщина, которая была за рулем кроссовера, от медицинской помощи отказалась. Водитель и медсестра скорой тоже серьезно не пострадали. Реанимация с беременной пациенткой попала в ДТП на улице Малышева в Екатеринбурге. После касательного столкновения с кроссовером машина экстренной медицинской помощи перевернулась. К счастью, тяжелых пострадавших нет. Мобильные пункты вакцинации начнут работу в торгово-развлекательных центрах с октября. Об этом сообщила замминистра здравоохранения области Светлана Филиппова. В прошлые годы бесплатно привиться от гриппа можно было в Меге, Веермолле, Гринвиче, Дирижабле, Глобусе, Паркхаусе. Дополнительная информация по этому году будет позже. В Свердловскую область привезли почти 600 тысяч доз отечественной вакцины против гриппа. На этой неделе препараты в большом объеме начнут поступать в больницы. Со следующей стартует массовая вакцинация против гриппа. Невероятное бабье лето в Свердловской области, похоже, подходит к концу. По прогнозу Уралгидромета, в ближайшие дни в регион придут ночные заморозки. Так, в среду комфортная теплая погода еще сохранится. А вот 24 сентября на Средний Урал начнет опускаться мощный северо-западный антициклон. Температура понизится на 4-5 градусов. В конце недели местами не исключаются ночные заморозки. В России начались съемки очередной сказки. Это фильм «Маленький Мук». Ранее про этого героя был только мультик. По сюжету юноша по прозвищу «Маленький Мук» отправляется в столицу, чтобы спасти несправедливо заключенного в тюрьму отца. С помощью волшебных туфель, дарующих невероятную скорость, ему предстоит спасти принцессу Амину, освободить отца и вернуть воду в родную деревню. Режиссером картины выступает Андрей Шавкиро. Премьера запланирована на весну 2028 года. Доллар 84.10, евро 96.37.
2: А сейчас о погоде на радио «Лето». Завтра в среду, 23 сентября, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер неустойчивый, слабый, ночью от 9 до 11 градусов тепла. На днем плюс 19, плюс 21.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

Сергей Лазарев умеет делать так красиво, что в студии на радио «Лето» сразу включается романтика. Вторник продолжается, если вы прямо сейчас уже готовите ужин дома или только едете в машине, или сидите в уютном кресле и командуете своей умной колонке. Включи мне радио «Лето». Я приветствую каждого из вас снова от безупречного цифрового формата на radioletofm.ru. Это наш сайт, тоже не отказывайтесь. Слушаем Славу с вами дальше. Марсель, Бахти и Туркен тоже поп.

0: слушаете «Радио Лето» 98.9 FM.
1: Мысли спрятаны в стол, ветер юго-восток, в городе мажет

возможно, кто-то, как и я, мысленно улетел за моря с группой «Марсель». И, кстати, на одном из таких теплых курортов на днях произошел курьезный случай. Автовладелец оставил машину у пляжа с открытым окном и забыл про ручник. Мимо шел обычный бродячий кот. Он запрыгнул в салон, снял авто с передачи, ну и машина эпично, как вы понимаете, скатилась прямо в забор. Кот, конечно, с места ДТП скрылся. Так что, друзья, не доверяйте руль пушистым своим экспертам. А мы продолжаем ловить настроение на радио. Лето впереди, 20 минут музыки без перерыв на рекламу. Кристина Арбакайте, мод звонки, и прямо сейчас воспоминания. И Нюша на радио «Лето». Не сможешь.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 18 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
0: Новости.
2: Добрый вечер. Число погибших при пожаре в торговом центре «Солнечный» в Стерлитамакии в Башкирии выросло до 4, сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управление МЧС. Ранее было известно о 3 жертвах трагедии и 4 пострадавших. 20 человек были эвакуированы. К этому часу возгорание локализовано на площади около 2000 квадратных метров. Причиной возгорания предварительно стало короткое замыкание, сообщает БФМ. На Урале начинается суд по громкому уголовному делу о преступлениях банды «Смойки», которая орудовала в Каменске-Уральском. Расследование длилось более 1.5 лет, и вот оно завершено. Следователи раскрыли некоторые подробности дела. Так они сообщили, что от УПГ пострадали 15 подростков. Их похищали, избивали, вымогали у них деньги, грабили. Некоторых увозили на автомойку, владельцем которой был один из участников банды. В банде также был инспектор ДПС. Он помогал сообщникам, запугивал подростков своим статусом. Его задержали и отправили под стражу. Обвинение по делу предъявлено 8 жителям Каменска-Уральского, сообщает Е1. 6 трамвайных маршрутов временно изменят в Екатеринбурге в связи с ремонтом на перекрестке Волгоградская и Белореченская. С 0 часов 3 октября до 5 утра 5 трамваи временно прекратят движение на участке Волгоградской в обоих направлениях, сообщает пресс-служба мэрии. Изменения коснутся маршрутов номер 1, 3, 16, 18 трамвая, 19 и 21. Кроме закрытия трамвайного движения с 0 часов 3 октября до 5 утра 6 будет ограничено автомобильное движение на перекрестке Белореченская и Волгоградская. Для водителей организуют объезд. В центре Екатеринбурга пройдет забег, в котором примут участие индийские дипломаты. Мероприятие проводится в рамках международной инициативы «Забег за развитую Индию». До старта участники также высадят деревья на аллее за киноконцертным театром «Космос». Забег на 4 километра пройдет по пешеходной части набережной Сети в центре Екатеринбурга от стадиона «Динамо» до театра «Драмы» и обратно. Осеннее равноденствие наступит 23 сентября. В этот момент солнце пересечет небесный экватор и перейдет из северного полушария в южное. После равноденствия в северном полушарии начнется астрономическая осень, а продолжительность ночи постепенно станет больше продолжительности дня. Доллар 84.10, евро 96.37.
0: Реклама. «Хончи Автоцентр Уникум». Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. «Хончи» – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 699 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Плюс полный бак бензина в «Уникум» на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в «Уникум» 328-400. Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на «Хончи». H3.
3: Время прогноза погоды на радио «Лето» и спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра в среду, 23 сентября, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер неустойчивый, слабый, ночью от 9 до 11 градусов тепла. Днем плюс 19, плюс 21.
0: Реклама. Начинаем с главного. Переулок Черниговский, 12. Полезный адрес, особенно для жителей Уралмаша.
4: Запомните и приходите в современный диагностический центр «Здоровье 365». Консультации специалистов, все виды анализов, обследования на экспертном оборудовании, УЗИ, эндоскопия под седацией, КТ и МРТ.
0: Центр диагностики «Здоровье 365» на Уралмаше. Екатеринбург, переулок Черниговский, 12. Запись по телефону 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 90.

Начало седьмого в Екатеринбурге. Мы с вами уже застряли многие в пробках и при этом слушаем яркие и любимые наши хиты. У нас здесь был Ираклий, который все-таки выкарабкался из своего любовного треугольника, снова сделал предложение своей бывшей жене, и она сказала «да». А наш музыкальный час продолжается.

И я говорю вам добрый вечер. Джиган и Юлия Савичева, группа «Серебро» и «Хай-Пай». Совершенно не просто так, с яркими, любимыми нашими хитами для вас. На нашем сайте radioletofm.ru их тоже можно слушать в отличном качестве. Все для того, чтобы дорога была легкой и приятной. Оставайтесь на «Радио Лето», где бы вы ни были,

0: Кстати, этой песни «Все в огонь» группы Hi-Fi в этом году исполняется целых 20 лет. Такая уже настоящая, проверенная временем классика. Кое-что посвежее будем слушать с вами дальше. Анна Асти, Дима Билан и Эпилог, Егор Крид, Владимир Пресняков и Наташа Подольская с песней «Любовь выбрала нас» тоже будет. Ну а сразу после этого расскажу в рубрике «Слово дня», кто такие эпигоны и за что так можно назвать некоторых современных блогеров, например. В общем, делайте погромче, едем с вами дальше. «Зеленой волны» и прекрасного настроения всем, кто за рулем прямо сейчас.
1: Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на радио «Лето» и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98,9 FM. Для слушателей старше 12 лет. Радио «Лето». Реклама.
2: «Уралмаркет» с 25 по 27 сентября на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, лекции, свопы, мастер-классы. Берите семью и друзей и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А, вход свободный. 0+.

0: старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: С 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре «Форум красоты» – выставка-продажа профессиональной косметики и оборудования для салонов красоты и клиник, демонстрация новинок, бесплатные консультации для всех интересующихся уходом за кожей, а также мастер-классы. Все это «Форум красоты» с 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре, улица Бориса Ельцина, 3, 12+.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».
3: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Сегодня разберем термин, который идеально описывает многих наших современников. Встречайте одушевленное существительное мужского рода «эпигон». Это не самостоятельный подражатель, который безбожно копирует чужой стиль, но делает это хуже оригинала. Кстати, у термина благородные корни из древнегреческих мифов. Эпигонами звали сыновей героев, которые пытались повторить подвиги отцов, но вышло, мягко говоря, блекло. Где же можно встретить эпигонов? Абсолютно везде. В музыке это те, кто поет точь-в-точь, как модный рэпер. В литературе это авторы сотен одинаковых романов про магические академии, бездумно копирующие, например, Гарри Поттера. И в классике яркий пример эпигонства – это бесконечные подражатели стилю Александра Пушкина в 19 веке, чьи имена история даже не запомнила. В общем, не будьте эпигонами, создавайте свой контент. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: хотела стать ветром Максим прямо сейчас на радио Лето, а вот отечественный автопром решил стать иконой стиля. К своему 60-летию, если вы не слышали, я вам расскажу. АвтоВАЗ вместе с одним из российских брендов выпустил капсульную коллекцию одежды в эстетике ретро-автомобилей. И у мужчин, и у мальчишек есть отличный повод примерить теперь на себя худи с любимой копейкой. Ну а мы продолжаем с вами двигаться по вечернему городу, слушаем яркие любимые наши хиты без перерывов на рекламу и разговоры. Группа «Добро раньше всех», Маша Жевская, «Когда я стану кошкой», а еще мод и группа «Винтаж» ждут вас дальше на радио «Лето».
1: Это будет наш с тобой секрет.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

слушаете радио «Лето» в умных колонках. В умных колонках. Просто скажите «Включи радио «Лето».

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Екатеринбурге 19 часов. Новости.
1: Добрый вечер. Эксплуатацию Международной космической станции продлят до 2030 года, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов на встрече с премьером Михаилом Мишустиным. По его словам, о продлении сроков попросили американские коллеги. Роскосмос пошел им навстречу, пишет ТАСС. МКС, как известно, состоит из двух сегментов, российского и американского. Баканов подчеркнул, что продление эксплуатации никак не повлияет на сроки создания российской орбитальной станции. Явка на выборах в Госдуму и ЗАГС Собрания в Екатеринбурге по предварительным данным превысила 41%. В голосовании приняли участие почти 490 тысяч избирателей, сообщил в мессенджере МАКС глава города Алексей Орлов. Он поблагодарил горожан, которые пришли на выборы, пишет «Новый день» и отмечает, что явка в Екатеринбурге оказалась на 18% ниже, чем в среднем по России. В воскресенье глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что итоговая явка избирателей по стране превысила 59%. Это больше, чем на всех предыдущих думских выборах. В Свердловской области в целом явка составила 47%. На 6% больше, чем в областном центре. Прокуратура нашла нарушение при производстве вакцины для собак «Мультикан» в России. Гендиректору предприятия направлено представление. Виновные могут быть привлечены к административной ответственности. В ходе проверки осмотрены производственные площади, где изготавливали препарат. О случаях осложнений после прививки «Мультикан» определенной серии сообщали более 10 ветеринарных клиник из разных регионов России. У животных отнимались ноги, появлялись судороги, пропадал аппетит. В отдельных случаях животные погибали. Производитель «Ветбиохим» отозвал эту серию и проводит проверку, сообщают евроазиатские новости. В ближайшие 3 дня в некоторых домах Екатеринбурга может пропасть горячая вода. Это связано с работами, которые проводит Екатеринбургская теплосетевая компания при подключении отопления. В связи с ремонтом водопровода исходной воды и наладкой гидравлического режима в период запуска отопления с 22 по 24 сентября возможны кратковременные отключения горячей воды, сообщили в пресс-службе Т+. Юра Борисов сыграет главную роль в экранизации романа Евгения Водолазкина «Лавру». Также он примет участие в творческой лаборатории проекта. Генеральный продюсер картины Сергей Катышев назвал такой формат работы уникальным и анонсировал встречу самого писателя Юры Борисова и дирижера Петра Дранги на сцене «Мариинки» 21 октября. Также Борисов выступил сопродюсером проекта, сообщает РИА Новости. Роман «Житие» писатель, доктор филологических наук Евгений Водолазкин написал в 2012 году. Сам он назвал жанр произведения неисторическим романом. Доллар 84.10, евро 96.37.
2: А сейчас о погоде на радио «Лето». Завтра в среду, 23 сентября, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер неустойчивый, слабый, ночью от 9 до 11 градусов тепла. На днем плюс 19, плюс 21.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: радио «Лето» только хиты. А далее «Суперхит».
1: Суперхит. Спонсор выпуска
2: – Екатеринбургский деловой мир. Сеть клиник и

Поймали сладкое настроение от тестостерона. Мы с вами прямо сейчас на радио «Лето». Мое эфирное время, друзья, подошло к концу. На прощание я решила заглянуть в звездный гороскоп на завтра, 23 сентября. Нас ждет отличный день. Звезды обещают всем знакам зодиака мощный прилив энергии на целые сутки. Поэтому планируйте самые важные дела. Я завтра назначаю вам встречу ровно в 16.00. Оставляю вас в компании Валерия, Артема Качера, группы «Блестящие». У нас хэппи-энд от Полины Гагариной будет и Сергея Лазарева. Желаю вам прекрасного и теплого вечера. Оставайтесь на радио «Лето», здесь всегда тепло. До встречи!

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 8 вечера. Спонсор выпуска ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33. Новости.
1: Добрый вечер. США предложат России и Украине прекратить взаимные удары по энергетике. Об этом сообщил в эфире Fox News глава Госдепартамента Марко Рубио. По его словам, речь идет о так называемом энергетическом перемирии. Он также сказал, что президент США Дональд Трамп планирует обсудить на встрече с Зеленским тему прекращения ударов по энергоинфраструктуре на полях Генассамблеи ООН. С беременной пациенткой, которая попала в ДТП в реанимобиле, все хорошо, травмы исключены. Ее отправили в НИИ охраны материнства и младенчества. Женщина, которая была за рулем кроссовера, от медицинской помощи отказалась. Водитель и медсестра скорой тоже серьезно не пострадали. Реанимация с беременной пациенткой попала в ДТП на улице Малышева в Екатеринбурге. После касательного столкновения с кроссовером машина экстренной медицинской помощи перевернулась. К счастью, тяжелых пострадавших нет. Мобильные пункты вакцинации начнут работу в торгово-развлекательных центрах с октября. Об этом сообщила замминистра здравоохранения области Светлана Филиппова. В прошлые годы бесплатно привиться от гриппа можно было в Меге, Веермолле, Гринвиче, Дирижабле, Глобусе, Паркхаусе. Дополнительная информация по этому году будет позже. В Свердловскую область привезли почти 600 тысяч доз отечественной вакцины против гриппа. На этой неделе препараты в большом объеме начнут поступать в больницы. Со следующей стартует массовая вакцинация против гриппа. Хоккейный клуб «Автомобилист» сегодня играет в Петербурге с командой «Шанхай Дрэгонс». Игра начнется в 21:30 по времени Екатеринбурга. Наша команда подходит к игре после двух поражений подряд в выездной серии. Уральцам необходимо прервать неудачную полосу, но и китайские драконы попытаются использовать фактор своей площадки для набора первых очков в сезоне, пишет чемпионат.ком. Добавлю, что «Автомобилист» начал сезон с обновленным тренерским штабом. Команду возглавил Алексей Кудашов, который ранее работал в московском «Динамо». Под его руководством ожидается переход к более атакующему стилю игры. В Британии выпустили сборник с 10 ранее не издававшимися песнями Дэвида Боуи. Всего в альбоме 22 композиции раннего периода, записанные, когда музыкант выступал под настоящим именем Дэвид Джонс. Записи сделаны в 65 году. Материал нашел историк музыки Алек Палау, заметив среди старых пластинок пометку «Дэвид Джонс». В 66 году Дэвид Джонс взял псевдоним Дэвид Боуи, чтобы его не путали с участником группы The Monkees. Доллар 84.10, евро 96.37.

0: Кубочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Тенет. Бебеля 33. Акция до конца сентября текущего года.
1: Время прогноза погоды на радио «Лето» и спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра в среду, 23 сентября, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер неустойчивый, слабый, ночью от 9 до 11 градусов тепла. Днем плюс 19, плюс 21.
2: Реклама. Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
3: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-1717 и на здорово365.ру.
4: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.
6: Все мы изначально

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 9 вечера. Новости.
1: Здравствуйте. Страны Евросоюза не смогли договориться о продлении части санкций против России. Для решения требуется согласие всех 27 государств Союза. Спор возник вокруг предложения исключить из санкционного списка Алишера Усманова и Михаила Фридмана, а ограничения против остальных продлить сразу на 3 года. Против такого варианта выступила Латвия. И срок действия персональных санкций может истечь. Экономические ограничения Евросоюза в отношении России действуют отдельно и ранее уже были продлены до 31 июля 2027 года. В Свердловской области обезвредили гранату времен гражданской войны. Боеприпас обнаружил в палисаднике своего дома житель Сесердского района. Он сразу сообщил об этом силовикам. На место приехала группа разминирования ОМОН. Оказалось, что это боевая граната времен гражданской войны немецкого происхождения, сообщили в Росгвардии по Свердловской области. Боеприпас уничтожили с соблюдением всех требований безопасности, сообщает ЕТИН. В Нижнем Тагиле мошенники убедили 35-летнюю женщину поджечь 2 здания. Сначала они, представляясь сотрудниками различных ведомств, вынудили ее оформить крупные кредиты, заложить ценности в ломбард. Затем куратор дал ей новое задание – поджечь помещение общественной организации «Искра жизни», помогающей участникам СВО, и здание «Нижнетагильский холодильник». Женщина купила канистры, бензин, зажигалки, разбила окна, подожгла помещение, записала все на видео. Ущерб от ее действий превысил 1 000 000 рублей. Женщина признала вину, объяснила, что пошла на это, так как боялась за жизнь детей. Возбуждено уголовное дело, тагильчанке грозит до 5 лет тюрьмы, пишет «Комсомольская правда». Невероятное бабье лето в Свердловской области, похоже, подходит к концу. По прогнозу Уралгидромета, в ближайшие дни в регион придут ночные заморозки. Так, в среду комфортная теплая погода еще сохранится. А вот 24 сентября на Средний Урал начнет опускаться мощный северо-западный антициклон. Температура понизится на 4-5 градусов. В конце недели местами не исключаются ночные заморозки. 22 октября в российских кинотеатрах выйдет новый документальный фильм «Четыре жизни Петра Мамонова», посвященный известному музыканту, лидеру рок-группы «Звуки Му». Лента рассказывает о том, как в одном талантливом человеке уживались 4 противоречивые ипостаси – хулиган-бродяга, рок-звезда, великий актер, православный отшельник. Участие в съемках принимали Сергей Шнуров, Виктор Сухоруков, Александр Ф. Скляр и Евгений Маргулис. Автором сценария и режиссером фильма выступил Павел Лунгин. Доллар на среду 84.07, евро 96.59.
2: А сейчас о погоде на радио «Лето». Завтра в среду, 23 сентября, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер неустойчивый, слабый, ночью от 9 до 11 градусов тепла, на днем плюс 19, плюс 21.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: Дин, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и

земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя.

яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге час ночи.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много тревог.

слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 2 часа ночи.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.

слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 3 часа ночи.

0: Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.
1: Все мы изначально

0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98,9 FM.
1: Посмотрите вся на пружинках, и сердце замерзает, как

Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить. Надо это понять. Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить.